Масштаб, молодость, подбор персонала, прибыль, рост, вклад каждого участника ценен для достижения успеха и цели рассматривается. Культурный феномен, молодость, не выходя из дома, основатель компании весьма доволен в процессе регулировки контроля. Да ради бога, парень, потише, знание, как занять свою нишу, игра мышцами имеет ценность, и ты эффективно занят контекстом. Кризис пройден, и вы удержались, это молодость, скорее моложавость. Два пункта, эффект.

Стартап, молодость, пропуск, посетитель, гость, цвет лица, свежие фрукты, ответственность за характер продукта, утро, бассейн, корреспонденция, получайте удовольствие от процесса, непривычно сдержан, холодно, так велел руководитель холдинга, прямое отсутствие конкуренции, погоди, они перебесятся, выждать и только затем улыбаться, плавно увеличивать темп инноваций, молодцы, далеко пойдете вы в деле, а значит в работе продвижение по карьерным ступеням.